Вайгру, Вайгру, Вайгру, Вайгру, Вайгру, Вайгру, Вайгру, Вайгру, Вайгру, Вайгру, Вайгру, Вайгру, Вайгру, Вайгру, Вайгру, Вайгру, Вайгру.